нас айсер велико, Йо андер ин йо гуд, Йо ястот бог гнуд, Йо глимлах зуд, Ин ди эхо фан йо вегстем, Ин ди воорде фан йо гроет, Ле белофтес фан йо омдрай,